Скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, ск